0: Каждый день с 7 до 10. Вечерняя субботная на Карантин.
1: Моя ФМ.
2: Моя ФМ. Рани Гайда. Рани Гая. Дыр-а.